Зато у стох розцветит таку кукуруза. Мерлотка бежелочку побожа, а таку напрей, таку очередь. Масареку, Френц, моде муше за гвоздь на виолину. Череч нарезатки паршута, все то капар такен вину. А мне было треба проси, драги мой, энга три я бил паршут на кавалетти, а слога резали. Прохмалия остала, от нега само хвост. Зато смотри, и шо мал, да не би падли ушу а хвост. Хитро сак по ен, шаламчик по вандимали, ми я сме мальчик по чекулали, от теха ну, а таку почрез. Zraven smo pojeli bar štruc sirkovha kruha, barbera je pej skrbila, da niso bila hrna preveč suha. Ampole je